girdi kavuşamış kay. Kalnam atay kamoya beržay. Я не бил узнакча, бедгиня карт. Тау послабча, гейди жуди штат.